сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Нинджел Алхамбрас.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Разные мысли. Ложь от вранья выгодно отличается более изысканным обманом.
1: Жернова. Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.
3: НС радиосында Жарнама. 306 алты 60 00. The past is gone.

0: сердца. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Ауарая тамаша. НС Радиосында. Көктем.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: 141.078 жыл тарихтағы ең ұзақ түрме жазасы.
0: Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
4: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
5: НС радиосында жарнама. 356 60.

0: Разные мысли. На глупые вопросы мы отвечать не хотим, а на умные не можем.
1: Жернова. Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
2: НС радиосында Жернова. 307 алты, 600.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и дождь, но никто не виноват, что нам стало смеяться с тобой труднее. Мы остались одни, жизнь не стала ясней. Жду, когда ты придешь,

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Мысли. Не знаешь — молчи, а знаешь — помалкивай.
1: Жернова. MyKia – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia – movement that inspires.
3: Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлығы ақпарат Аскона.кз-те.
4: Давай, ребята!
5: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tikiton.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер Радио НС.
6: НС радиосында жарнама.

0: жақсы көңілге кепілінген келеме.
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда возможно сбежишь из этой чащи.
0: NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жылқының сүйегі адамға қарағанда 18 сүйекке артық.
2: Жарнама. Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
4: МС Радиосында Жарнама. 350 алпыс

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.